березы шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.

Родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветра по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я оторвался от ответа.

ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

вдруг один из нас забудет то, что песней, то, что песней в двух сердцах отозвалось. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что

моря поют, забудьтесь сердце волнуется, почту не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра. Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
1: Ненаказуемо.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Получение убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах души.

0: будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: И кто там?
3: Я, NC.
2: Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
3: На время не смотрите, регламенты тут не...

Проверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, я Виктория Олешко, и вы слушаете мою песню на волнах душевного.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка Душевного радио. Это про тебя.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: АМИ.

0: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.БАЙ.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. Витебская область в течение нескольких лет преобразится как визуально, так и в экономическом плане. Об этом накануне заявил премьер-министр Александр Турчин по итогам совещания у главы государства. Как передает Белта, одной из тем стал проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной. Таким образом, найдены резервы оздоровления и роста эффективности Оршанского предприятия. По словам главы правительства, масштабирование бизнеса – нормальный эволюционный процесс. Основной вид деятельности Оршанского комбината не изменится. Там будут выпускать консервные изделия, а модернизация позволит увеличить объем продукции. Рассматривается также вопрос производства кормов для животных. Бренд предприятия также сохранят. В Министерстве финансов рассказали, сколько белорусов копят на дополнительную пенсию с господдержкой. Как пишет СББай, наиболее популярна программа 3 плюс 3. Работник часть взносов на будущую накопительную пенсию оплачивает из своей зарплаты, вторую часть вносит работодатель, а третью часть взносов на эту пенсию оплачивается из государственных средств. Сейчас в программе 78 тысяч работников, причем женщины на дополнительную пенсию копят активнее. В какую сторону будут ездить поезда по кольцевой линии столичной подземки, рассказал директор Минского метро Алексей Шилов. Как выяснилось, составы по четвертой линии будут курсировать против часовой стрелки. Напомню, строительство четвертой линии метро хотят начать с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Проект первого участка предусматривает создание на станции метро Пушкинская пересадку, а следующей за пересадочной станет временная конечная станция в районе улицы Харьковской. К возведению четвертой линии намерены приступить уже в этом году. Площадь зимнего морского льда в Арктике опустилась до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, которые ведутся со спутников с 1979 года. Протяженность льда составила 13 миллионов 760 тысяч квадратных километров. Спутниковые данные указали на низкую протяженность морского льда в Охотском море. Также, по словам метеорологов, темпы потепления в Европе в минувшем году в два раза превысили общемировые. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
0: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
5: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
6: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишебай». При поддержке «Душевного радио».
7: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
8: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
11: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
12: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
13: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
14: Ненаказуемо.
15: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэп.бай.
3: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Они большие, они блестящие,
6: почти лысые,
5: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
7: Зацените-ка нас в новом свете.
8: Да, ничего себе, тут такое освещение появилось.
7: Профессионально, наконец-то.
8: Классное.
7: Мы так долго просили, чтобы мы не
8: и
7: были...
8: И вот оно.
7: Чтобы мы не выглядели на видеотрансляциях, как земляные черви. И теперь это все свершилось. Заходите к нам на лайв-трансляцию, либо на официальном сайте душевное-радио.бай, либо в нашем телеграме душевное радио-чат, ну, либо в наших тиктоках. Тут уже прям сразу и заметили, говорит, только вы нормалек.
8: Технарь наш балуются, я сидел, тут выключают по-разному свет.
7: Ну,
8: по-разному
7: видишь,
8: включают.
7: Света стало больше.
8: Все, что хочет
7: делать. И ты стал хуже, Жданов.
8: Да, конечно.
7: Ну, я тоже не лучше, но это же...
8: Нас, по крайней мере, с тобой видно нормально.
7: В отличие?
8: В отличие от того, что было до этого.
7: Здрасте, доброго, бодрого утра. У нас что ни день, то изменение. Что ни день, мы двигаемся вперед. Это как это хорошо, так это здорово. Но самое главное, что настроение, вне зависимости от освещения нашей студии, остается на самом высоком уровне.
8: Настроение
7: потому что
8: мощное.
7: Мы же легенды абсолютного ничего. И кто же мы были бы, если бы мы бы, вам бы не предлагали поймать огромную удачу.
8: Если были бы без удачи, конечно.
7: Конечно, ребят, на самом деле удача, она существует. Самое главное ее поймать. Мы вчера наблюдали, о, кстати, надо забрать видос этот со студии, как ты тут руки разводил мне. Аллегрова и то лучше тучи руками разводит, чем ты под удачу. Поймайте большую удачу. Нужны большие руки. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50, 40 и 30 тысяч рублей.
8: Ого!
7: Покупайте, это отдельно. 50 кому-то, потом 40, потом 30.
8: Я же говорю, ого!
7: Ого! Покупайте товары удачи на 2 рубля в чеке с картой Е+. В мае уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутейших призов. Покупай и выигрывай с Евроопт. Рекламная игра, удача в придачу, тур 215-й. С 1 мая по 6 августа 2026 года подробнее узнаем на сайте игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76. И да пребудет с вами сила.
8: Ура!
7: Удачи! Ну вот смотри, как все правильно тут уже предлагают нам. Приходим к нам в Телеграм, у нас очень классно. Да, так вот в телеге на видеочат подтянулись. Так как мы выглядим в новом цвете? Моложе, лучше, краше. Что там?
8: Расскажите.
7: Ну, расскажите, интересно.
8: Как же, со стороны все-таки
7: мы же со стороны не видим этого всего. К нам в Телеграм приходим, душевный радиочат называемся, и там начинаем предлагать утренние хиты с хэштегом либо Жданов, либо Занкович.
8: Для чего это все? Для того, чтобы устроить в конце часа музыкальный батл.
7: Музыкальный батл!
8: Ну и послушай что-то классное, клевое. В честь среды-то.
7: И выиграть в очередной раз, да, мужики?
8: Да?
7: И девочки.

0: корпоратив.
1: Уже вот больше года у нас идет наша фирменная с тобой упаковка. Я все время открываю в ней что-то новое.
2: Что на этот раз?
1: Ну, слышу, поддайте.
2: Ну да.
1: Но это существительное.
2: А, ты ж
1: озвучит
2: подати?
1: А звучит как пятничный глагол.
2: Ну, да.
1: Доброе утро всем, фирменный гороскоп Бодрисимо Шоу, душевного радио. Здесь на нашей радиоволне все сбывается безотлагательно, поэтому вы в данный момент отложите куда-нибудь в сторону клавиатуры.
2: Ну, будьте внимательны, то, что нужно, вы берите, не отлагайте, а все остальное можно.
1: Вот спрашивают, в каком правильно? Городе вы вещаете? Ребят, мы вещаем по всей Беларуси, по всему миру. По всей Беларуси при помощи FM-передатчиков, по всему миру при помощи интернет-вещания легко.
2: А вот откуда вещаем? Из Минска.
1: Из города Минска. Мы Минская радиостанция.
2: Итак.
1: Мы одни такие.
2: Авен. 6 мая.
1: Да.
2: День сегодняшний.
1: Это
2: в начале дня, возможно, небольшие трудности, которые вы быстро преодолеете. Но это, может быть, просто темно было сначала тут.
1: Я вчера вышел из-под контроля.
2: Так, ну-ка. Очень интересно.
1: Я вышел из-под контроля. Мне привезли новую стиральную машину вчера. Как я ее тащил в нору. Это надо было со стороны видеть. Вот во мне проснулось, что такое первобытное. Это новое. Это мое.
2: Ну да,
1: новое. Я в нору ее волок, понимаешь?
2: Сейчас
1: мне было немножко стыдно, но...
2: Хорошее время. Ну ладно, ты же свою волок.
1: Но все равно.
2: Если бы не свою, тогда да, понятное дело. Приехал замечательный сосед, тащит все к себе в нору.
1: Но все равно не надо было так зверски тащить, потому что люди оглядывались.
2: Хорошее время, чтобы избавляться от старых привычек. Положение звезд таково, что сделать это можно без особых усилий. Не теряйте концентрации, даже если занимаетесь хорошо знакомым делом. Вот все.
1: Нам написали, что мы теперь и в Баку.
2: Ничего себе.
1: Ты понял?
2: В Баку, наверное, сейчас.
1: А что ты мне? Баку, пара-пара,
2: там про такого Баку. Нету, там про Баку. Мерси, Баку.
1: Вот, я же говорю, что было. Мерси, Баку. Мерси, Баку. Ну, я точно вспомню. Еще ж память есть.
2: Палац Бюль-Бюль-Оглы пел, да?
1: Тельцы. 6 мая. Какие события будут расстраивать или раздражать тельцов? Но не теряйте хладнокровие. В разговорах надо проявлять выдержку. Не начинайте ссоры там с окружающими. Сегодня вы сможете испортить отношения с нужными людьми. Поэтому узду натягивайте.
2: Ну что ж.
1: Ну я...
2: Что? Так и написано там?
1: Это я... Ну, узда. Это город, кстати,
2: и
1: есть.
2: Прям натягивать. Близнецы. День подходит для общения, налаживания новых связей. Не стесняйтесь рассказывать о своих идеях, делиться планами. Есть шанс, что сегодняшнее знакомство перерастет в романтические отношения.
1: Ну, главное, чтобы это не переросло в анализы.
2: Это как пойдет там.
1: Ну, что-то мы должны транслировать веру в лучшее, Жданов.
2: Мы транслируем честность.
1: Рак. Удачный и плодотворный день. 6 мая можно вновь раком вернуться к старым планам или проектам, которые по каким-то причинам были отложены, или восстановить прерванные деловые связи. Ой, хорошо-то как сегодня.
2: Лев, сегодня есть шанс завершить какое-то важное или сложное дело, над которым вы давно работаете. Общение доставит вам удовольствие, будет шанс встретиться с человеком, которого вы давно не видели. Устройте свидание своей половине, сделайте подарок.
1: Слышали? Это львы в Баку у нас. Да. У нас свои львы в Баку, Жданов.
2: Ну, это сильно, конечно.
1: Дева, повышенная нервозность и тревожность не дает сосредоточиться и эффективно выполнять свою работу. Вам сегодня не стоит браться за сложные ответственные дела, чтобы не наделать много ошибок. Сегодня девочки нервные.
2: Весы.
1: Меня бесит.
2: Ожидается
1: вентилятор.
2: Напряженный и занятой. Будут возникать споры, когда весам необходимо проявлять твердость, отстаивать свою позицию, избежать серьезных конфликтов. Вам поможет спокойствие и профессионализм.
1: Это ты в дзен.
2: Да, спокойствие, абсолютно.
1: Ну, слушай, ну вот раньше было, да, я ушел в дзен. Это было, ну, как-то медитация.
2: Ну, да.
1: А сейчас-то что?
2: То же самое.
1: Новостная лента, дзен.
2: Там?
1: Скорпионы. Звезды советуют бить. Нет, вычеркиваю. Звезды советуют быть предельно осторожными, не рисковать и не экспериментировать. Скорпионам. В делах используйте хорошо знакомые методы. В этот день обстоятельства могут складываться против вас. Поэтому поосторожнее сегодня.
2: Стрелец. Первая половина дня будет для вас более успешной. Вы можете получить радостное известие. Удастся завершить какое-то сложное дело. После обеда будьте внимательны в работе, не давайте ответ, не подумав и не просчитав возможные риски.
1: Да, это важно. Иногда ляпнешь вот так вот языком, а потом
2: легко.
1: А потом выполняй.
2: Крутись. Вот ляпнуть легко.
1: Я никогда не забуду, как сын малой был совсем, да, записал письмо Деду Морозу, я не помню, лет 6 ему было, или 7. Дедушка Мороз, принеси мне PlayStation 4. А PlayStation 4 выходила в продажу только в апреле, по-моему.
2: Ну да, и стоило как крыло самолета.
1: Это да, ну ладно, крыло от самолета, это было решаемо, можно было печень продать. Как я его тогда, это вообще... спрыгнул как-то, неимоверно.
2: Было тяжело, да?
1: Да, козероги, неожиданные проблемы придет сегодня козерогам решать в первой половине дня. То есть въехали такой весь беспроблемный, знаете, руку в форточке сейчас уже нет в автомобилях. Ну, то есть из стекла тоже не... Ну, в общем, все радостные.
2: Куда-нибудь.
1: Да, а там раз, какая-то проблема будет. К обеду ситуация начнет улучшаться, и ваше настроение заметно поднимется. Какой-то серьезный семейный вопрос получится удачно решить.
2: Мне тут Георгий написал, у меня день рождения 6 мая.
1: Так странно,
2: что... А это сегодня?
1: И он мне написал тоже, что у него день рождения.
2: Всем рассказал.
1: Это мы про ТикТоки
2: свои состанули. Водолеи, сегодня обстоятельства будут складываться в вашу пользу, но знакомства окажутся полезными, приятными. Общение с близкими поможет выяснить старое противоречие и укрепить доверие в семье.
1: Ну и рыбки. Рыб тут тоже просили. Звезды предупреждают, что 6 мая не следует доверять малознакомым людям. Доверяйте нам. Мы же уже знакомы с вами.
2: Мы многознакомые.
1: Многознакомые очень много. Мы с Жданом больше 20 лет вместе. Да. Они могут, с редкими перерывами, они могут использовать ваше расположение, манипулировать вами. Это малознакомые. Неожиданные задержки или сложности в работе по мешают вашим планам осуществиться. Но вот сейчас вот как-то гороскоп получился ближе к телу.
2: Если,
1: похож на какой-то человеческий.
2: Если сложности возникнут, вы обращайтесь.
1: Ой, это у нас в Телеграме. У нас в любой момент открыта вам скорая радиотерапевтическая...
2: Радиотерапевтическая
1: помощь, да. Мы вас это...
0: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.by.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Душевное радио.

0: Ну что, друзья, сейчас начнется перетягивание дьявола на себя.
1: Не, ну правда, сегодня есть что перетягивать.
0: Не, ну давай так. Ну ты же ж любишь сам себя хвалить. И поэтому я сейчас присоединюсь к тебе. У нас это...
1: Будешь хвалить меня?
0: Нет.
1: Не дождешься, надо.
0: Нет.
1: Так и знал.
0: Эта неделя у нас вообще абсолютно непредсказуемая по музыкальным батлам. Более того, мне кажется, наконец-то наши уважаемые друзья у нас в Телеграме уловили суть. Какие же суперхиты необходимо советовать для того, чтобы рубрика была такая громоподобная?
1: Не, ну посмотрите, на самом деле, в понедельник новогодние песни запулили.
0: Вчера вообще там разрушили старые стены, воздвигли новые.
1: Вчера все же... И но... тут...
0: И тут тебе. Сегодня, во-первых, я хочу поблагодарить. Так, много всего, много-много-много. Где кто мне это? О, Саша! Саша мне посоветовал это музыкальное произведение. Почему я сразу ухватился? Потому что я очень хорошо помню. Я тебе рассказывал, не рассказывал. У меня этот трек, ну я его давно знал, но он у меня был записан и в машине играл на WAV-диске. Ну, на CD, ага. Не на MP3-хе.
1: Ну, да.
0: И там был вот сборник USSR. Значит, вот это, ну, очень много было хорошей музыки. Там London Beat был, да? Но самое интересное, меня умиляла обложка. Там был зайчик с морковкой. Я вообще не понимаю, почему.
2: Уйдет.

0: Эх, жалко в этом креслице. Не покажешь лунную походку.
1: Слушай, даже... я вот эту вот песню как-то слышал в акапельном исполнении. Ребята пели акапельно. И я еще не могу отделаться от того,
0: не надо отделываться,
1: что
0: в прямом эфире.
1: Что здесь? Что здесь?

0: куда что
1: Фредди Меркьюри.
0: Фредди Меркьюри, The Show Must Go On должно продолжаться. Орехова Зуева, привет, Серега.
2: Я правильный жест показал. Вот такой привет, Серега.
3: Душевное радио. Слушай свое.
0: Итак, друзья, полетели крошками к нам в Телеграм, душевное радио-чат. У нас сегодня вот такой баттл. Майкл Джексон, Билли Джим. Или группа Куин и Фредди Меркьюри. The Show Must Go On. Ох, будет интересно. Голосуем.

0: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанка» — одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируют нарастить. Об этом накануне заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов по итогам совещания у президента. Поддержка отрасли была одной из основных тем. По словам вице-премьера, сейчас белорусским цементом полностью закрывается внутренний рынок, а на экспорт поставляют более 2 миллионов тонн ежегодно. Поставки на внутренний рынок наращиваются, и для этого есть все предпосылки. Беларусь готовится отпраздновать День Победы. Главные торжества Минской области в праздничный день пройдут на Кургане Славы. Начало мероприятий в 10 утра. Там можно будет увидеть уникальную экспозицию, посвященную Великой Отечественной. В 11 стартует торжественная церемония возложения. В полдень участники почтят память погибших минутой молчания. На территории комплекса также будет работать традиционная выставка продажи продукции местных предприятий и ремесленников. А творческие коллективы центрального региона представят развлекательную программу. Вечером в 22:25 покажут видеоинсталляцию с документальной хроникой. Завершится праздник фейерверком. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены мобильные датчики контроля скорости под контролем проспекта Независимости, Партизанские, Жукова, Дзержинского. Также датчики работают на улицах Ташкентской, Иванеева, Припятского, Домашевского, Обшасова и Намкат. Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, не превышать скорость и учитывать погодные условия. В Минске в Центральном ботаническом саду зацвела сакура. Найти дерево легко, оно растет недалеко от служебного входа. В Японии вишневый цвет сравнивают с облаками. Так много цветов распускается одновременно. Опадающие лепестки символизируют мимолетность жизни. Образ сакуры пронизывает японскую культуру. Его можно встретить в искусстве, аниме, кино, на кимоно и посуде. Центральный ботанический сад приглашает любоваться этой мимолетной красотой. Цветение длится не более недели. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
12: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Оно здесь, оно бодриссимо, оно горит, оно сверкает, оно несет течением, как у Антонова, в сторону вашего личного благополучия.
5: Оно несет мечты о квартире.
4: Мечтаете о квартире?
5: Уже.
4: Слушай, ну вот была же мечта, она же сработала.
5: Ну да.
4: Вселенная.
5: Ну, если. Я всегда говорил, если о чем-то мечтаешь, то все пути ведут туда.
4: Я тебе могу сказать одно. Вселенная, сидя у меня на шее и болтая ножками, все-таки сжалилась.
5: Ну да, мечтайте о квартире. Может, о новеньком авто или больших деньгах. Поймать большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей.
4: Это все отдельно. Да, это все три отдельно. Разных приза.
5: Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+, весь май. И уже 5 июня получите шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте, выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.
4: Ну, не очень много радости в голосе, я понимаю, почему. Сейчас интрига разрешится. Ох, сегодня хиты у нас.
5: Ну, хитяры.
4: Ох, хиты. Нет, у нас 24/7 хиты на душевном радио, но это просто хитовые хитяры. Майкл Джексон, Билли Джин. С треском проваливается. Только 32% пожелали его услышать. Ну и подавляющее большинство тут
5: две трети голосов.
4: Две трети, да.
5: Фредди Меркьюри.

0: ох, аж мурашки. Ну, тут, знаешь, я не буду ничего против говорить, потому что я очень хорошо помню, у меня друг был просто бесконечный поклонник группы Queen. Mm-hmm. И он мне таскал, где он эти бобины брал, я не знаю. Потому что, ну, во-первых, не было денег, мы были студентами. И он откуда-то мне их приносил. Да, причем эти альбомы один за другим. Оно же как-то прорвалось к нам.
1: Ну да.
0: Тогда, и мы, конечно, заслушивались. Ой, просто на S30 это бомбично.
1: Ну, ребят, у вас, девчата, у вас будет возможность послушать Фредди Меркьюри прямо сейчас, да еще как. Делайте громче.
0: Да, это легендарная
1: музыка,
0: песня,
1: в которую слышно, что люди вложили душу.
0: Давай примазываться. Ну, там же пишется, типа, шоу должно продолжаться.
1: Ну, да.
0: Ну, так и
1: должно продолжаться. Продолжаем.
0: Это же про нас.
1: Да.
0: Шоу must go on!
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: time, weather, and...
1: Утка-фас!
2: Так, ну что вы там приуныли? Сейчас мы вам нашими новостями...
3: Новости настоящие.
2: Подбросим нормальное позитивное нитро в топку вашего существования. Итак, вот Жданов гадкий человек, он во все это не верит. А я верю. Я верю, что ходит где-то глубоко волосатый мужик, похожий на обезьяну. И...
3: Ну, ходит, я даже видел на днях.
2: Я побрился. Жители округа Портидж, Огайо, США, бьют тревогу. Ведь начиная с марта, все больше людей убеждается в том, что в местности появились бигфуды.
3: Так.
2: Это правда. Тут вот некоторые верят, что это целое семейство. Понимаете, там целая семья их. Они уже размножаются, решившие перебраться поближе к людям после особенно суровой зимы. Прикинь, и ну вот да. Тут вот фотография. Давайте так, я же ж не один, который в это верит. Правильно?
3: Ну, наверное, скорее всего.
2: Вот, вот, гляди, это быть. Же стадо. Или как они живут? Натоптали.
3: Ну.
2: Вот. И они там бьют тревогу, говорит, они же все съедят. Но они большие, они двухметровые. А для того, чтобы волосы росли, надо же много есть. Да. Доказательствами, вот я сбросил к нам в Телеграм душевный радиочат. Доказательствами служат следы длиной 43 сантиметра, что свидетельствует о высоком росте оставивших их созданий, а также вопли, которые иной раз слышат люди. Некоторые рассказывают о том, что мельком видели темных меховых, проходящих мимо бигфутов, впечатляющего трехметрового, а я тебе говорю, они растут.
3: Ничего себе.
2: Трехметрового роста.
3: Раньше они были меньше.
2: Двухметровых.
3: Раньше было лучше, да.
2: Если в округе и впрямь поселились вот эти товарищи, то остается надеяться, что они скоро уберутся подальше. Слушай, ну еще ни одного факта о том, что Бигфут напал на человека.
3: Но пока не было, да.
2: Не было. Значит, они
3: значит, их нет.
2: Нет, они, значит, просто добрые, волосатые. Как прям местами я.
1: Утка фаст ню.
3: Так, друзья и подруги, у меня новость суровая.
2: А что это?
3: Ну, суровая.
2: А я сегодня добренький. Ну как, у меня следующая тоже такая полудобрая, полусуровая.
3: Значит, любимые духи. У тебя есть любимые духи? Или ты просто...
2: Есть.
3: Естественно.
2: Нет, я тебе... Ну, я сейчас упаду в глазах всех. У меня есть любимый аромат.
3: Так.
2: Но меня жаба душит.
3: Тройной?
2: Нет. А, если бы. Уже нигде и купишь.
3: Саша, что-то.
2: Уже нигде. Красная маска.
3: Красная маска.
2: Да, уже нигде не купишь. Есть любимый аромат, но я не буду рекламировать. Но он в оригинале стоит. Ну, просто, я не знаю. Мы с тобой вдвоем так не зарабатываем.
3: Да.
2: Да. И я, естественно, покупаю просто банки похожие.
3: Не люблю такие ароматы.
2: Я покупаю похожие, ну, банка похожая. Ну,
3: да,
2: ну
3: да.
2: Такая же банка.
3: Я понимаю.
2: Внутри фигня. Ну, сколько я не пытаюсь себя убедить, что он пахнет как оригинал, у меня не получается. Но вот этим вот я себя успокаиваю.
3: Ну, так вот. Любимые духи могут вредить здоровью.
2: Вот.
3: Эксперты
2: так.
3: Проверили десяток премиальных брендов. Вроде Булгари, Зелинский, Розен. И нашли в составе фталаты, которые могут повреждать ДНК.
2: Ничего себе, это... Да, ну ерунда мне.
3: У мужчин такие вещества бьют по потенции. В первую очередь.
2: Пока нормально.
3: У женщин мешают овуляции, повышают риск бесплодия.
2: Пока...
3: Больше всего отличился Кельвин Кляйн.
2: Так.
3: В некоторых ароматах обнаружили диэтилфталат до 2,5% от веса флакона.
2: Тебя Кельвин Кляйн проклянет сейчас. Ты понимаешь, ты сейчас на всю планету.
3: А он жив?
2: Ну, я про Марку. А. Слушай, а в твоем списке... Ну, ладно, давай.
3: Да, и все это как бы легально. Из-за формулировки производители не обязаны раскрывать полный состав отдушки. Вот, поэтому если пользоваться духами постоянно, фталаты могут накапливаться в организме. В худшем случае работать как канцероген.
2: Успокой меня.
3: Да.
2: А в твоем списке есть там на К начинается, на ЗОУ заканчивается?
3: Нет.
2: Плюс ко всему не оригинал. Я спокоен. Вот на самом деле сейчас вот новость, она тоже такая полусуровая, но я согласен.
3: Ну давай.
2: Мальчик из США, которому примерно 8-9 лет, получил очень суровый урок от своей мамы. И я с этим согласен.
3: Так.
2: Рыдающего ребенка заставили выйти во двор и разбить любимую игровую приставку.
3: Так.
2: Ну, тут пятое.
3: Заставили разбить?
2: Заставили.
3: Ужас какой.
2: Оказалось, что такое наказание юный незнакомец получил за то, что несколько раз отшвырнул от себя домашнюю кошку.
3: Ой-ой-ой.
2: Играя в приставку, он потерпел поражение, не справился с гневом. Тут-то под руку и попалось ни в чем не повинное животное.
3: Угу. Ну, такой метод воспитательный, да?
2: Ну, ты знаешь, я согласен. Вот все, вся вот эта вот виртуальщина, я не буду уже ныть, как старый человек, но перегибы есть. Перегибы, ну, да, безусловно, есть. И если вот все эти игровые персонажи там и так далее превалируют перед живым существом, однозначно разбивать. Многие люди одобрили поведение мамы, заявив, что ее сын отныне должен на всю жизнь запомнить, что жестокость по отношению к зверушкам недопустима.
3: Абсолютно согласен.
2: А ты знаешь, а я вот наблюдаю сейчас, вот гуляют дети, да, и вот я буквально вчера видел, ну, жаль, недалеко было, я уже собрался туда бежать, но я видел, что ушли. Палкой в голуби кидался. И мама такая нормальная, там, поднимает на еще раз.
3: Эта проблема, я тебе скажу, была всегда.
2: Вы че,
3: потому
2: обалдели?
3: Что у нас был в нашей компании парень, который вот он просто на каком-то уровне, не знаю, каком-то внутреннем, ненавидел кошек. Вообще, он видел кошку, он сразу за ней как собака бежал.
2: Слушай, ну я искренне ненавижу брокколи. И что?
3: Ну, ты же за ней не гоняешься.
2: Ну, а что я должен делать? Забегать в супермаркет, запрыгивать в это, где брокколи, и топтать там, да? Не, с ненавистью.
3: Нет, так что? Нельзя, конечно. Ну, конечно, давайте нельзя относиться, да, по,
2: давайте
3: по-человечески, как
2: вот,
3: люди.
2: Вот именно.
0: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Реклама. 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: смотрю на тебя.
1: Так.
0: И не понимаю. Потому что сейчас речь пойдет о большой удаче.
1: Да.
0: А вот что?
1: Что?
0: Лоб?
1: Почему?
0: Нос? Ну, надо что-то большое.
1: Ну, это конкретно от меня не зависит.
0: Соглашусь.
1: Ну вот.
0: Беру свои слова обратно. Есть рядом с вами что-то такое малозначительное, как Жданов? Лучше ловите большую удачу в Евроопт. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч.
1: Это все, раз. Представляете, это все разные подарки.
0: Да, 50 тысяч раз, 40 тысяч два и 30 тысяч три. Это еще три приза, тысяча рублей. Покупайте товар удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае уже 5 июня. Участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупай и выигрывай с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай и городской телефон 388-76-76. Я уже Данову рассказывал.
1: Всегда приятно. Да.
0: Вчерашнее свое расстройство.
1: Это очень смешно.
0: Ты меня даже жена...
1: С одной стороны смешно, с другой стороны как-то грустно. Я просто думаю, это ж мне тоже скоро 50 будет.
0: Рассказываю. При смене места жительства надо стать...
1: Ну, перепрописаться.
0: Да, перепрописаться. Для этого у мужчин должна быть отметка в военном билете.
1: Воинский учет.
0: Да, воинский учет. Ты вначале становишься на воинский учет в новом месте и потом, значит, прописываешься. Я приезжаю в военкомат вчера. Ну, такой весь, с военным билетом.
1: Ну,
0: я
1: да.
0: там же ж мне, там, двадцатка, имеется в виду лет. Волосы, все как... У меня с собой, если что, я тебе покажу. Вот, и на меня смотрит, говорит, а вы кто? Я говорю, в смысле, ну вы офицер, прапорщик, кто? Я говорю, нет, сержант. А сколько вам лет? Я говорю, 54. Они говорят, а чего вы приехали сюда?
2: Так вы нам и не надо.
0: Я говорю, так, 50 уже все. Я говорю, так а что мне делать? Мне так не хотелось что-то оттуда уезжать, ну, в отличие от того, когда все это происходило.
1: Никто ничего не записал, никто ничего, штампика не поставил.
0: Нет, да, они говорят, едьте там, ну, по-прежнему
1: да.
0: месту. Я говорю, не туда, ну, едьте. Я приезжаю, там тоже сидит такая тетя полувоенного типа. Я ей даю, значит, паспорт, билет. Она говорит, а чего вы приехали? Я говорю, в смысле? Ну, мне ж надо, говорю, что-то. Так мы вас, говорит, уже автоматически. Я говорю, куда автоматически? Ну, говорит, сняли уже.
1: Списали
0: там
1: корабль на берег.
0: Слушай, тогда... Я говорю, так вы мне что-нибудь отметьте? Я говорю, мне ж идти. Она говорит, вам это надо? Ну, давайте. И там, оказывается, в военном билете самая последняя страница, ну, там, перед правилами какими-то ага. там, да? Там есть... Последняя самая графа.
1: Никто никогда ничего не читает,
0: да,
1: мелким шрифтом.
0: Да, ставят дату, и там прям при достижении возраста там ля-ля-ля. Да, и да. мне, значит, отдают с печатью все. И я такой грустный из банкомата вышел. Вот ты мне сказал, да, запирать. Списали, понимаешь?
1: Да, да.
0: И вот, ну, вроде как и, ну, не особо там что там, на какие-то сборы там я не ездил, там честно стоял на учете, да, как военный обязанный. А тут все.
1: Все, не нужен.
0: Вот ты знаешь, вот что, ты смеешься, меня реально дернуло.
1: Я понимаю.
0: Ну,
1: да.
0: Блин, я 30 лет стоял на учете, там сколько, 28. А тут все, говорит, чего вы пришли? Ой.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Автомобильному мосту через реку Припись, который свяжет Лунинецкий и Сталинский районы Брестской области, присвоен статус областной молодежной стройки. На объекте уже работают молодые люди. 100 дотрядовцы будут помогать на всех этапах строительства. Напомню, возведение моста имеет стратегическое значение для Полесья и ведется в ускоренном порядке по распоряжению главы государства. В Минске готовится отметить День Победы. В связи с проведением репетиций торжественных мероприятий у Монумента Победы в центре города будут ограничивать движение транспорта. Сегодня с полудня до 13:30 и завтра с 18:30 до 20:00 ограничения затронут проспект Независимости от Купалы до Козлова, улицу Захарова от проспекта Независимости до Первомайской, улицу Киселева от проспекта Независимости до Красной. Автоинспекторы просят водителей учитывать информацию при выборе маршрута. К слову, в Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны, больше всего в Минске – 93 человека. Самому молодому участнику войны – 92 года, а самой возрастной участнице недавно исполнилось 106 лет. Она – жительница столицы. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым более 100 лет, в республике 250 человек. Футболисты лондонского «Арсенала» спустя 20 лет пробились в финал Лиги чемпионов. Накануне в ответном полуфинальном поединке в британской столице хозяева одолели мадридский «Атлетико» с минимальным перевесом в счете 1-0. Сегодня действующий победитель Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен сыграет в Мюнхене с Баварией. Неделю назад в столице Франции парижане переиграли чемпионов Германии со счетом 5-4. Решающий поединок 71-го сезона главного клубного турнира «Старого света» состоится 30 мая в Будапеште. К новостям компании «Подумай о своей ласточке» уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей, 70 предложений со скидкой 50%. Забирай промокод на сайте и в приложении «Сливки Бай». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
3: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало.

0: Комнатная.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу на душе.

0: оно здесь. Оно будет и будет и...
1: Будет и есть.
0: Да, и причем будешь, это не вопрос. А здесь легенды радио абсолютно ничего. Но это мы касаемо себя самих. Антон Бобынило Жданов.
1: Всем салют, всем здравствуйте. Дмитрий Душнило Санкович. Это вот он.
0: Я. Друзья, мы в таком предпраздничном настроении, конечно. Завтра же у нас
1: праздник большой.
0: 7 мая. Завтра большой праздник.
1: Единственный правильный.
0: Единственный правильный день радио, который празднуют профессиональные радищики и работники телевидения и связи.
1: Мы верим в Попова.
0: Да. Вот между прочим, да. Дело в том, что нас периодически поздравляют. Там есть какой-то всемирный
1: международный день.
0: Международный день радио. Потом есть еще там день диджея, день радио-диджея даже. Там какой-то есть.
1: Да, но это все праздники такие, приложения к настоящему празднику.
0: Понавыдумывали за все время существования вот такого удивительного явления, по-другому не скажешь, как радиостанция, FM-радиостанция, понавыдумывали праздников, но мы, те, кто уже давно... сидим возле микрофонов, мы признаем только один. Это 7 мая. Так что завтра ждем ваших поздравлений. Более того, я сейчас в Телеграме выложу подарок. Мы завтра с утра с Антоном начну, естественно, мы же хедлайнеры праздника. Прям
1: безусловно.
0: С вами будем. И поэтому мы начнем празднование Дня радио на волне душевного радио. Каким образом? Мы попросим вас размещать у нас в Телеграме любые истории вашей жизни, где присутствует радио. Но я имею в виду, как вы там песни на кассеты с радио когда-то записывали, как я помню, нам там рассказывали, человек говорит, в наряде стоял, постоянно наушник сидел. Я расскажу, как я заболел именно вот FM-радиостанцией, ну, в хорошем смысле этого слова. Я очень четко помню этот момент, когда вот именно вот прям вот тогда я захотел работником радио. Вот такие вот истории. Мы прям с 8 утра завтра начнем принимать... истории.
1: Ваши истории, конечно.
0: Стопэ. Мы начнем принимать ваши истории. У нас Телеграм, душевный радиочат. Потом отберем...
1: Праздничный, так сказать, прием.
0: Да. Потом мы отберем двух человек, с кем мы связываемся по телефонным линиям, и устроим финальный баттл за фирменную кружку душевного радио. Я сейчас выложу к нам в Телеграм. Она очень крутая, она очень технологичная. Она не проливается от слова вообще.
1: Это причем не те кружки, которые не проливаются, но проливаются.
0: Да, не
1: проливаются.
0: И такие, знаете, кружки, такие есть только у нас, и все. Ну и будут у вас. У нас по технике безопасности положено пить какой-то напиток здесь в студии исключительно вот из этих кружек. Потому что очень дорогое оборудование, чтобы не залить ничего. И вот две таких кружки в течение завтрашнего праздничного дня будут разыграны. Одну разыграем мы с Антоном, а вторую наша неуспокойная Оля Шебека. Да, поэтому механика такая. Вы рассказываете, как радио пришло в вашу жизнь, какие-то интересные истории о радио, которые вы помните, где вы соприкоснулись именно с радио. Мы эти истории, конечно, читаем, фантазируем, смеемся, аплодируем, все вместе делаем. После этого отбираем двух людей, ну, на наш выбор, безусловно, с Антоном.
1: Кто чего понравится.
0: Да, и вы уже там в финале сойдетесь, и кто-то из вас выиграет вот такой вот замечательный подарок. Сейчас вот руки освободятся от пульта, я выложу фотографию к нам в Телеграм.
1: Вот так вот. В общем, если
0: удачи желаем всем.
1: Мечтаете о кружке такой, то выкладывайте свои истории. Мечтать еще можно о квартире, о машине.
0: Все равнозначно.
1: Да, новенькое авто, большие деньги. Все это можно поймать. Поймать большую дачу в Евроопт. В майском туре разыгрывается, внимание, две квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч. 40 тысяч. 30 тысяч белорусских рублей. Это все разные подарки. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+. Весь май, уже 5 июня, получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.

ring.

0: мы, туточки, нормально разгоняем тучи, которые где-то, возможно, может быть, там набредают на вас. Жданов.
1: Это я.
0: Волшебная фраза.
1: Ну?
0: Деньги.
1: Деньги?
0: О! Дорогие друзья, слушайте сюда. Ребята из приложения Макомитс, в котором вы можете найти компанию по интересам.
2: По любым своим интересам.
0: Да, приложение такое, Макомитс, запускают Макоквест. Городской квест, где участники будут искать тайники с денежными призами по фотоподсказкам. Ну, ты помнишь, да, вот кто был? Орел и Решка, они там постоянно оставляли бутылку там со соткой.
1: Да.
0: И вот, и надо было найти. Вот это примерно то же самое, только у нас здесь. Ну, прикинь, как это работает? В день игры в инстаграм-аккаунте Макомитс, одним словом, латинскими буквами.
1: Макомитс.
0: Митс с двумя Е. И. Е.
1: И, да, но английское
0: Е. Ну, это И,
1: да.
0: Но русское Е. Макомитс. Си, как доллар на конце.
1: Не запутывай. Так, в приложении Макомитс.
0: Нет, в инстаграме. В инстаграме Макомитс публикуются фотографии, по которым вам нужно понять, что это за место, приехать туда и найти спрятанную капсулу с денежным призом. Кто нашел первый, того и приз. Ты понял?
1: Самое интересное, когда выезжаем?
0: Важный лайфхак. Важный лайфхак. Если вы хотите получить преимущество, устанавливайте приложение Макомитс, находите и вступайте в специальную встречу. Макоквест называется. Там подсказки появляются на один час раньше.
1: О-о-о.
0: То есть, если вы поставите Макомитс, найдете специальную встречу Макоквест.
1: У вас, получается, будет фора.
0: Фора на один час по сравнению с тем, кто будет в инстаграме. Новые тайники будут появляться весь май по пятницам, а первый тайник уже совсем скоро, 8 мая, послезавтра. Ну и напоминаем, что все анонсы новых тайников ребята публикуют в инстаграм, поэтому подписывайтесь в инстаграме на Макомитс.
1: Вот такая штука.
0: Ух, я участвую. А, пятница.
1: Мы участвуем.
0: Да, мы. У тебя машины нет.
1: Ну и что?
0: А ты на своих коротких ножках.
1: Я на своих коротких ножках буду самый первый там.
0: Неправда, тебя все опередят. Жданов, ты...
1: Я уже буду в шабанах, пока вы там продоедете.
0: Продоедете?
1: Да.
0: Я буду, знаешь, как продоехать? Так что никому мало не покажется. Все, играем 8 мая.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Действуй, метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашисты же марсиане.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: смотрите, вот шоу сегодня в предпраздничный день, ребята, дамы и не дамы, как мы всегда говорим.
1: Не забудьте провести этот праздник вместе с нами.
0: А что так просительно? Вы как будто на паперте с цилиндром сидите.
1: Нет, я говорю, не забудьте. Ой,
0: пожалуйста, пожалуйста.
1: Вам же хуже будет.
0: Вот это другое дело. Завтра, 7 мая, завтра наш профессиональный праздник, ребята. Мы всех приглашаем, ну, получается, на праздничную программу.
1: Ну да.
0: Прям с 8.00 мы. Я уже даже знаю, как я оденусь. Галстук на голое тело.
1: Ты будешь одет?
0: Мы завтра принарядимся, естественно. Это, ну, да. это же надо же так. Все, жаль, не успели волосы на Валберис прийти. Я там заказал себе.
1: К празднику?
0: Да, задерживается достаточно. Ребят, завтра с 8.00 мы ожидаем вас у нас в Телеграме, душевный радиочат. Любые ваши, только, пожалуйста, настоящие жизненные истории, где...
1: О радио.
0: Ну, не о радио. Там, где радио сыграло, ну, не то, что прям какую-то там ключевую роль, но там, где вот что-то было связано с радио у вас, именно в вашей жизни. Мы отберем двух человек, потом сыграем с ними там финальную игру, и кто-то победит и получит нашу супер-кружку душевного радио.
1: Шикарная
0: кружка. Такая есть только у нас, нет даже у Майкла Джексона.
1: И вот, у Фредди Меркьюри тоже.
0: Тоже нету. Ну, их уже самих нету. А у вас кто-то выиграет, обязательно будет. Поэтому мы ожидаем всех вас завтра традиционно с 8.00. Все как положено на том же месте, здесь на волне душевного радио.
1: Приходите и на волну душевного радио. Заходите в наш душевный радиочат. И в ТикТоке наш заходите.
0: И в ТикТоке заходите. Ребята, держите душевную радиоволну рядом с собой. Не дадим вам ни соскучиться, ни состариться. На этом все. И до завтра.
1: Адьос.
2: Они большие, они блестящие,
3: почти лысые,
2: они здесь, Антон Жданов и Дмитрий Занкович.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Правительство исключило государственную поддержку при закупке импортных семян для нужд сельского хозяйства. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Бюджетные средства будут направляться на закупку семян, выращенных в Беларуси. Также предусмотрено финансирование импорта семян тех культур, которых по объективным причинам не хватает в стране, в том числе семян люцерны, кукурузы и овощных культур. Добавлю, государство поддерживает сельхозпроизводителей при закупке семян через льготные кредиты и прямые бюджетные выплаты. 26 мая в стране стартует централизованный экзамен. ЦТ пройдет в июне. Республиканский институт контроля знаний опубликовал памятку для абитуриентов. В ней краткая информация, что важно не забыть в ответственный день. Кроме того, специально к экзаменационному сезону РИКС запустил TikTok-аккаунт, где выходят полезные ролики о предстоящих испытаниях. В аудиторию можно пронести документ, удостоверяющий личность, пропуск, ручку, гелевую или капиллярную с черными чернилами, а также простой калькулятор, но только для химии или физики. В Минске анонсировали отмену продажи билетов на проезд водителями наземного транспорта. Это может произойти уже осенью. Напомню, к 1 сентября во всем наземном общественном транспорте внедрят единую систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Это позволит полностью отказаться от продажи бумажных талонов водителями и снизит задержки транспорта на остановках. Американские ученые выяснили, продолжительный дневной сон может быть связан с повышенным риском смерти у людей старше 55 лет. В эксперименте участвовали почти 1500 человек. Наблюдение за участниками длилось 19 лет. Оказалось, каждый дополнительный час дневного сна повышает риск смерти примерно на 13%, а еще один эпизод дневного отдыха дополнительно на 7%. При этом ученые подчеркивают, сам по себе дневной сон не опасен. Выраженная сонливость днем может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем, например, хронических заболеваниях или нарушениях циркадных ритмов. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Фон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио.

0: подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 9.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Отмечаем полдень. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Как сообщает Белт, на границе с Польшей в очереди находятся 334 грузовика. Самым загруженным остается маршрут через погранпереход Кукурыки. Перед литовским погранпереходом Медененка скопилось 40 больших грузов. Легковых машин и автобусов, по оперативным данным, в очереди нет. За минувшие сутки в милицию поступило около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как сообщили Белта в МВД, благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрированы 64 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали троих курьеров, работавших в интересах аферистов. В прошлом году транспортная инспекция изъяла 243 машины такси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и коммуникации. В этом году изъято уже 42 машины такси. Составлено 57 протоколов. Сокращение нарушений стало возможным благодаря реестру автомобильных перевозок, который заработал в 2024 году. Это единая база данных, которая вносит сведения о перевозчиках, водителях, машинах и диспетчерах. Без включения в реестр работать на рынке такси сегодня нельзя. В Apple CarPlay скоро появится искусственный интеллект Grok от Илона Маска. Официальной даты запуска пока нет. Раньше пользоваться Grok в машине могли только владельцы Tesla, где чат был встроен в систему. Grok сразу придет в голосовом режиме, в отличие от чата GPT, который сначала работал с текстом и голосом. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Года на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
8: Телефон рекламного отдела МТС А1.
9: 624-1057.
10: Доброго дня!

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Уникальный момент. Застали мы с вами в какой-то середине недели. Наицентральнейшая точка – полдень, среда. Ну и тут уже вопрос такой, в какую сторону качнем баланс. Ну, у каждого есть свои списки. Надо, хочу, надо собраться с силами, нужно напрячься, что-то сделать полезное. Но только когда надо в хочу превращается, только тогда все получается. Так чего мы хотим? Чего мы хотим в среду? Ну, не знаю, всего, всего и сразу, конечно же. Ну и для тех, кто еще не определился, чего он хочет, предлагаю просто оставаться вместе на душевной волне. А вдруг вдохновение посетит? А вдруг какая-то гениальная идея придет, и все в жизни наконец-то пойдет вот в ту самую сторону. Развилочка у нас намечается. Ну а если хочется какой-то мечты большой, волшебства, удачи проверить, то можно ее поймать в майском туре Евроопт. Там разыгрывают две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е-плюс в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутейших призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Ну а сегодня можно взять и выиграть себе отличный день. Начнем, пожалуй, с приветов. Уже их можно отправлять в телеграм-чат душевного радио и в инстаграм везде, где найдете душевное радио. Туда все обязательно шлите, я прочитаю, и в конце часа мы кому-нибудь даже приз вручим просто за сообщение. Но я же обещала, что день будет отличным.
6: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Давайте скажем всему, что неприятно сегодня. Чао! Ну а как вообще понять, что нравится, а что не нравится? Взрослым приходится отвечать на эти вопросы, разбираться в себе, копаться иногда в голове, и иногда этот массаж щекотку приятную вызывает и что-то проясняет. И вот я недавно увидела, как люди проходят мышечные тесты или мускульный тест. Видели такое? Ой, сейчас расскажу. В общем, не зависит от того, занимаетесь вы спортом, мышцы у вас есть или имеется полная противоположность. Это такой инструмент, который используют в кинезиологии для того, чтобы понять ответ вашего организма истинный, настоящий, таком на подсознательном уровне, согласны вы с этим утверждением или не согласны, через реакцию мышц, да, вот так. Принцип такой: если мышцы остаются сильными, напряженными, значит, да, вы себе отвечаете, даже можете вслух не произносить, организм это сделает за вас. И если мышцы ослабевают, то легко размыкаются, то нет. Врете себе, можно даже ни о чем не говорить, просто мышцы об этом скажут лучше вас. Ну и можно даже прямо сейчас, сидя на рабочем месте или отдыхая, в общем, где бы ни находились, даже за рулем, провести маленький такой легкий тест методом кольца. Мне очень нравится. О, такое кольцо, соединяем большой и указательный пальчики, такое плотное кольцо. Если маникюр это позволяет сделать, конечно же. Потом другой рукой пробуем его разорвать. Вот так вот расцепить. Вот зацепились, вроде крепко держится. Если кольцо держится крепко, это значит да. Если рвется легко, значит нет. Ну, давайте попробуем. Вы сейчас там, где хотите находиться. Что говорит ваше тело? Попробуем. Рвется или не рвется? Ну, если мышцы остались сильными, значит, правда, вы там находитесь. Мы вам можем даже немножко позавидовать. Счастливые люди. А с другой стороны, мы хотим примкнуть к вашим рядам и тоже получать удовольствие от этого дня. Что мы сейчас и делаем? Делимся приветами через телеграм-чат и инстаграм душевного радио. И вот огромный он прилетел от Ольги своим подружкам Марине и Насте. Отличного настроения желает своим девчонкам и вообще всем. Напоминает, что скоро будет лето. Сколько красивых закатов и рассветов у нас впереди. Ну а пока мы запасаемся репеллентами и пишем сообщения в телеграм-чат душевного радио.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Билкарт Беларусьбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Белагропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Где-то уже теплится оголек желаний весной как-то абстрагироваться от эмоций, но очень сложно, практически невозможно. Их диапазон раскачивается от взгляда, даже случайного незнакомого человека. Но бывают такие взгляды от сюжетов книг, фильмов, от красоты, что вокруг, от этого цветения, от солнышка. Мы оживаем и делимся этим теплом уже охотнее, потому что ресурс пополняется, потому что наконец-то есть в нас эта жизнь, есть это тепло, это настроение, это счастье, и все, что накопилось, можно вот так вот взять и обратить в словесную форму и написать в телеграм-чат душевного радио. Кому передаем привет? И сегодня Тамара брату Василию вспомнила о своем человеке, желает, чтобы день был легким, солнечным, веселым. Ну, конечно, то это сейчас почему-то у взрослых людей вот такое пожелание может вызвать такие двоякие ощущения, потому что быть веселым. Взрослый человек, он должен быть немножко загружен проблемами, какими-то вопросами, решенными, нерешенными, ремонтами, которые нужно срочно доделать, огородными делами, машину это починить, чтобы возить тещу на дачу. В общем, много должно быть дел. И совершенно удивительным можно оказаться в этих рядах, если на лице вдруг появится такая улыбка легкая, и все будут гадать, а чего же он такой довольный, а почему он такой веселый? Ну, как минимум, жизнь хороша, а может, еще и

0: Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Знаешь, когда и о чем говорить с уходящим дождем.

0: Мальчишка. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вениамин написал в Инстаграм радийный в директ сообщение Насте. Вот такое: «Настя, выходи скорее, я тебя жду, потому что очень хочу побыть с тобой наедине». И мне кажется, это чертовски хорошая причина. Настя, быстрее, что там интересно Вениамин для вас подготовил. А если будет возможно, фото нам тоже туда же можно в директ прислать, потому что любопытство мое не знает в данный момент никакой цензуры, не признает. Очень хочется увидеть и узнать. Любопытство, оно такое. Но Александр пишет: «Привет, а достойные ребята, которые сейчас строят забор на великом камне». Небось, из камня. Ребята, о, металл. Ну, либо другой вариант есть, да, более прочный, но металлический. Но вообще, конечно, заборы я не признаю и не люблю. Сразу возникает желание поинтересоваться, опять же, любопытство тому виной, что там люди за ним прячут. Ну, а потом вы еще красите. Нужно, да? Ну и вот такой тест на усталость. Возникает ли желание написать что-нибудь на заборе? Какое-нибудь слово? Есть много вариантов. Если такое желание возникает, точно пора уже отдыхать. Ну а еще у нас есть сообщение. Так присылает Николай. Привет любимой жене Айке Гончаровой. Ну она сейчас нас обязательно услышит. Мы докричимся до нее и передадим это важное послание. А вот как же приятно! Приятно знать, что о нас думают. Да, да, нам и позвонить можно, и в Вайбере открыточку прислать тоже можно, и докричаться, стоя у окна, тоже можно. Но когда мы это делали в последний раз? Ну, будем честны друг с другом. И вот такой привет через душевное радио на всю страну, потому что нас можно слушать онлайн везде, где ловит интернет. С этим у нас в стране хвала, пока проблем нет, поэтому слушаем душевное там, где можем подключиться к интернету, то есть везде. Да, абсолютно. И привет сыну Аркашеньке от Натальи. Летит, он стал лауреатом первой степени в конкурсе «Мы помним», посвященному Дню Победы. Гордимся тобой, сыночек. Ну и сыночку приятно тоже, конечно, достигать каких-то целей, ставить их перед собой, побеждать, чего-то как-то своего внутреннего льва вот так вот подкреплять победами. Ну, конечно, нам всем нужны цели, нам всем нужны победы. Нам... И, кстати, о победе как раз-таки мы сейчас с вами узнаем, кому в этом часе достанется приз, кому достанется подарок от душевного радио. И как-то так получилось, что Наталья прислала свое сообщение вот-вот в этом часе в конце. В следующем еще продолжим делиться приветами. И именно вам, Наталья, достает привет! Такой вкусный, приятный набор чая Такамори. День бывает разным, но с неповторимыми вкусами чая Такамори все пройдет легко, здорово и приятно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by, а я Наталье за кадром расскажу, еще раз поздравлю, как забрать свой подарок.
2: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Министерстве финансов рассказали, сколько белорусов копят на дополнительную пенсию с господдержкой. Как пишет СББ, наиболее популярна программа 3 плюс 3. Работник часть взносов на будущую накопительную пенсию оплачивает из своей зарплаты. Вторую часть вносит работодатель, а часть взносов на эту пенсию оплачивается из государственных средств. Сейчас в программе 78 тысяч человек, причем женщины на дополнительную пенсию копят активнее. В какую сторону будут ездить поезда по кольцевой линии столичной подземки, рассказал директор Минского метрополитена Алексей Шилов. Как выяснилось, составы по четвертой линии будут курсировать против часовой стрелки. Напомню, строительство четвертой линии метро хотят начать с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Проект первого участка предусматривает создание на станции метро Пушкинская пересадку, а следующей за пересадочной станет временно конечная станция в районе улицы Харьковской. К возведению четвертой линии метро намерены приступить уже в этом году. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены мобильные датчики контроля скорости. Радары есть на проспектах Независимости, Партизанском, Жукова, Дзержинского. Также датчики работают на улицах Ташкентской, Ванеева, Притыцкого, Домашевского, Упшасова и Намкад. Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, не превышать скорость и учитывать погодные условия. В Минске в Центральном ботаническом саду зацвела сакура. Найти дерево легко, оно растет недалеко от служебного входа. В Японии вишневый цвет сравнивают с облаками. Так много цветов распускается одновременно, а падающие лепестки символизируют мимолетность жизни. Образ сакуры пронизывает японскую культуру, его можно встретить в искусстве, аниме, кино, на кимоно и посуде. Центральный ботанический сад приглашает любоваться этой мимолетной красотой. Цветение длится не более недели. К новостям компании «Весна», пора обновления, скидка 50% на шиномонтаж, на сливки «Бай» быстро, качественно и выгодно. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В основном по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Бресте плюс 25-27, в Гродно 23-25, в Витебске 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске без осадков и 25-27 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Ну что, на выходные в аквапарк?
5: А потом в пиццерию.
1: Ура! И на карусели.
2: Везде побываем. Карточка застрахована.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Дерзкая мини-юбка, помада, каблучки, кажется, уже наступил их сезон, этому нужно, порадоваться. А каблучки, кстати, реинкарнируемые после 40 лет, это вообще отдельная история. Ну, потому что как-то в кроссовочки мы ближе к 30 переходим, потом тоже какая-то удобная обувь. Но, а вот после 40 понимаем главное, потому что женщина, которая думает, как вот быстрее добраться до точки Б, да, из пункта А, женщина, которая думает, как заработать, живет в режиме стресса, тревоги, она любить по-настоящему-то не может, потому что любовь требует расслабленности, доверия. А если рядом нет мужчины, который умеет быть опорой, приходится быть сильной. Сильная женщина, вообще-то, это не комплимент в наши времена, это большущий приговор мужчине, который рядом, я в этом убеждена. Поэтому находим в себе силы, достаем эти самые каблучки с верхних полок, стряхиваем с них пыль и идем блистать, потому что теплые денечки продолжаются. Если хочется праздника, нужно его в себе сначала взрастить, зажечь, и все вокруг будет потом вот, ну, преобразиться, измениться, по-другому будет восприниматься. Но еще мечты, самое время воплощать жизнь, конечно, куда без них. Мечтаете о квартире, но, может быть, о каком-то новеньком авто или больших деньгах? Ну, все понимаю, как и все мы мечтаем. Так вот, можно поймать большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 30 тысяч рублей, 40, 50. Покупаем товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получаем шанс на выигрыш отличных призов. Покупаем и выигрываем с Евроопт. Ну а в этом часе тоже будут выигрыши. Просто за сообщение пишите. Чем больше, тем лучше. Сделаем эту среду по-настоящему счастливой.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Хочется, чтобы от счастья распирало, а не от съеденной собойки, обеденной. Но как уже получилось, правильно? Но помните, мы же когда-то, правда, были счастливы. Возможно, в эту самую минуту вы счастливы по-настоящему. Вы наслаждаетесь жизнью, окрылённые, влюблённые. Вот все у вас хорошо сложилось так, как и хотели. Ну, тогда мы вас с этим, конечно, поздравляем. Большой вам привет отправляем. Привет, вы можете свои присылать в телеграм-чат душевного радио и в инстаграм, всюду, где и найдете душевное радио, везде прочитаем. Ну, а пока как-то уже о лете очень даже хочется подумать и поговорить, потому что тепло не оставляет никого равнодушным. Уже, я знаю, вот этот элемент закаливания начинается, открыт сезон прыжков в воду, вот такую вот прохладную, естественно, она прогреться еще не успела. Уже люди на участках своих ходят босиком, и это вообще-то очень полезно. И даже модные инфлюенсеры внедряют полубосоногие модели в свои показы, в свои коллекции. Например, Шанель выпустили новый вид обуви. Выглядит, конечно, как, знаете, такая отполовиненная босоножка на пяточник кожаный, на небольшом каблучке, завязывается двумя шнурками, привязывается к ноге, но все равно как-то хлопает при ходьбе и еще может слететь куда-то в сторону. Все это роскошество и великолепие, из чего бы ни было сделано, но стоит невероятных денег, 700 евро. Вот чтобы пяточка на песке раскаленном не сгорела, да, чтобы всем был виден педикюр, не зря же его делать. Ем, да, на чем-то. Вот можно на пяточке теперь можно сэкономить, а педикюр можно делать. В общем, даже наши босоногие тренды в мир высокой моды проникают и очень даже в целом хорошо для нас делают. Это же закаливание, это же здоровье, правильно? Ну, конечно.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Чуть меньше получаса приветов впереди душевных, и погода будто присоединяется к празднику семьи Вишневских. Написал Кирилл в инстаграм душевного радио, что у Кирилла и Ани появилась на свет доченька вот недавно, этим утром. Но сразу после сыночка пишет Павел, что чуть больше года назад также было рядом, когда рождался сын. Там же и 5-й роддом города Минск оказывается с нами на одной волне. Вот это да! Я как-то не думала, что под душевное радио дети появляются. А вот оно как. Кирилл, Аня, ну, я понимаю, вы вместе от начала и до конца прошли через путь к родительству. Теперь самое сложное. Нужно успеть насладиться детством, потому что они очень-очень быстро растут. Вы это сами скоро поймете. За усталостью скрывается очень много интересного, приятного, потому что, ну, вот детки, они когда маленькие, они же бегут показывать каждый цветочек нам, каждый камешек. Мама, папа, посмотри. И это так всегда восхищает, умиляет. Ну, или держится за руку, или утром вот эти топ-топ к нам быстрее обниматься, потому что проснулись. Да, конечно, кажется, что вот бы еще часок поспать, вот бы побыть в тишине, но эти самые мгновения, они есть жизнь, поэтому приду придумывайте имя дочушки какое-нибудь душевное. С праздником!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Понимаю, что вечера сейчас такие, что хочется гулять, но вчера был дождь, гроза, и захотелось посмотреть какой-нибудь фильм. Вспомнила о чудесном «Всегда говорит да» с Джимом Керри. И несмотря на то, что комедии скоро 20 лет исполнится, ого, как быстро летит время, актуальности она не теряет. Здравый смысл иногда нужно усыпить и выйти из зоны комфорта и соглашаться на предложение друзей, безопасных людей. Конечно же, и чуть-чуть безрассудства впустить в жизнь, чтобы счастье свое обрести и точно согласиться сегодня на все предложения именинника Кирилл, потому что сегодня у его знакомого человека, даже брата, у очень давно знакомого человека, Юрия Лапицкого, день рождения. И Кирилл, конечно же, желает здоровья. Уже, видимо, возраст такой у Юрия, что нужно желать здоровья, богатырского карьерного роста, тоже хорошо, отзывчивости, доброты, веселья. Ну, это компании Good Laser Bike, Крафтехно, они все присоединяются, видимо, знакомы с этим Юрием, невымышленный персонаж. Ну, а соглашаться или нет, приглашать или нет всю эту компанию на свой праздник, Юрий, вы уже решаете сами. Хорошие ли люди, интересные, интересно ли с ними пуститься во все тяжкие, это вы уже смотрите, изучайте. В любом случае, с днем рождения мы тоже присоединяемся к поздравлению. И вообще-то вы не одиноки в своем праздничном настроении. В целом у всей страны из-за погоды, из-за середины недели, из-за тепла такая легкость ощущается. Ну, именно после того, когда уже перехотелось растекаться по асфальту от этой жары непривычной, появляется та самая легкость. И ее сегодня ощущает 55-летний Вадик Остапенко. Поздравляет его сестра Ирина. Как говорится, еще не сломлен, но уже не молод. Хорошо, она так к вам относится. Бодрости, жизнерадостности и безграничной вам энергии желает. Ну, я бы, конечно, поспорила. Я думаю, вы тоже с удовольствием это сделаете. Тут жизнь только начинается. Вы уже все про себя знаете. Знаете все о своих друзьях и близких. И делаете только то, что нравится. И у вас еще полно времени на осуществление всех своих идей. Хотите в путешествие? Пожалуйста. Хотите просто какие-то перформансы устраивать? Вы можете. Кстати, время кризисное тоже в этом возрасте вполне себе объясняют некоторые психологи, поэтому можете чудить и ни на кого не смотреть. 55 лет они такие. Ну и Тамара тоже поздравляет Елену Чкалову с тем, что та на даче помидоры в теплице высаживает, и помидорки наслаждаются теплом. Главное их не пережарить, не сделать вяленые раньше времени. Ну и Елена тоже. Конечно, мы бы все с удовольствием сейчас очутились на свежем воздухе, где-то в приятной компании. Ну а она у нас уже есть. Душевное радио всегда с вами.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также ко Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Адреса и контакты на сайтах территориальных коллегий адвокатов. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса. Как сообщили в Министерстве экономики, в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов и всех существующих мерах поддержки, преференциях, доступном финансировании и поддержке малого и среднего предпринимательства. В Минске начинают строительство центра экстремальных видов спорта. Объект появится возле Минской арены на улице Нарочанской. Проект уже разработан. Это будет спортивный комплекс для круглогодичного занятия спортом. Катание на скейтбордах популярно среди молодежи, и часто для этого занятия подростки выбирают общественные места, что не лучшим образом сказывается на благоустройстве, приводит к травмам скейтбордистов и даже прохожих. Специализированное место для катания решило бы эту проблему. В Шанхае появится самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Его высота составит 228 метров. Строительство начнут в конце года на северо-востоке Шанхая. Стоимость проекта 2 миллиарда юаней, почти 300 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц также находится в Китае, в восточной провинции Шаньдун. Его высота 142,5 метра. Кабинки двигаются по внешнему контуру, неподвижные кольцеобразные конструкции. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
3: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикетпробай» и 24 «Афишабай».
2: При поддержке «Душевного радио».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Помогать и словом, и делом у многих получается хорошо только наполовину, на 50%, потому что на словах обычно все и заканчивается. Ну, так оно и в анекдотах всех. Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай ему удочку, и приманку, и лодку, и автомобиль, да, и снасти, и всех этих мотылей. Ну, а если вдруг помощь вам какая-то нужна в настроении, то вы на правильной волне, душевное радио. Вот уже третий час нашего эфира начинается. Так проведем его активно, проведем его удачно. И, кстати, об удаче говорят и в Евроопте. А мечты о квартирах они реализуют, и о новеньком авто, и о больших деньгах. Все это можно словить в Евроопте. В майском туре разыгрывают две квартиры в Минске. Вот это да, новенький авто. 50, 40 и 30 тысяч рублей. Нужно всего лишь покупать товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+. Весь май и уже 5 июня, что очень скоро, получите шанс на выигрыш отличных призов. Вот вышеперечисленных. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Ну, а удачу мы сегодня тоже будем ловить за хвост. В этом часе у нас есть билеты на спектакль «Наполеон и Жозефина». 17 июня в концертном зале «Минск» состоится спектакль. Пройдет феерично. Там такая история любви и драма. Но что может быть, да, интереснее? Наблюдать за драмой, за развитием событий вот между двумя интересными людьми, Наполеоном и Жозефиной. Будет такая возможность у кого-то из вас, у того, кто сыграет со мной в «Шестое чувство» в этом часе. Хотите призы? Пишите в телеграм-чат «Игра», и я сразу же вам наберу за эфиром, расскажу, в чем же правило. Не бойтесь, все пройдет спокойно, весело, легко, но это же душевное радио, как иначе.

0: Недушный день.
1: Хочется ворваться в этот день, пока мозг временно взрывается от задач, а тело плавится на солнышке. Завидуем немного тем, у кого есть кондиционеры, их время настало. Ну и учимся жить, конечно, в новом температурном режиме, подстраиваемся под него. Конечно, чувствуются все эти перепады, резкий переход, но нам вообще не угодить. То слишком долго держались холодные какие-то ветры и серое небо, то теперь слишком нам жарко. Ну как вообще быть? Ну и, конечно, с жарой добавляется работа у всех, кто связан с дачами, у всех, кто теперь ездит туда по выходным в любую свободную минуту. Конечно, на природу очень хочется. И я подумала, что очень много гаджетов придумано, чтобы заменить женщину. Это связано с... Ну, заменить женщину, это громко сказано. Помочь женщине справляться со всеми домашними делами. Тут уже перечислять не надо. Подруга мне говорит, когда мы обсуждали эту тему, а вот сколько гаджетов придумано, чтобы заменить мужчину? Но только, видите, гаджеты, которые женщины заменяют, делают меньше, чем мы с мужчинами, наоборот. Но есть же еще, ладно, газонокосилки, спокойно, снегоуборщик, вот эта машинка, да, гаджеты для дач всевозможные, пилы, опять же, банкомат. Как теперь с этим жить, не знаю, с этим откровением, которое снизошло на меня. Но есть вещи, которые нельзя заменить. Тепло человека, его любовь, общение ежедневное, приятное, конечно же. И все хотят, чтобы их ценили, чтобы их слышали. Ну, наверное, нужно просто оставаться собой, быть собой, вот, и как-то бодриться, несмотря ни на что, даже в такой жаркий день, когда хочется немного уже отдохнуть. Все еще жду участников на шоу, на свое шестое чувство. Пишите в телеграм-чат, играй, я скоро с вами свяжусь.
0: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: Шестое чувство на душевном радио.
1: Я всегда радуюсь возможности не только поговорить в эфире, но и послушать вас, услышать ваши истории, голоса. И с нами сейчас на связи Татьяна. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как-то вы решились сыграть в шестое чувство, позвонить на душевное радио? Ладно, я сама вам позвонила. Как вы вообще сегодня день проводите?
2: Сегодня, честно, я немножко сегодня отдыхаю.
1: А почему нужно смущаться этого чудесного обстоятельства? Вот как нам пришло в голову попросить за это прощение? Ну, честное слово, мы очень за вас рады. Вы дома находитесь или где?
2: Дома.
1: Да. В четырех стенах или где-то на природе у вас дом?
2: Нет, дома в квартире, но вот собираюсь чуть попозже пойти на улицу.
1: Ну, а может быть, вам повезет, и вы какие-нибудь чудесные билетики выиграете на спектакль. Посмотрим, все в ваших руках. Сейчас главное, готова ли история из жизни, была она с вами, не была, предстоит мне узнать, и вы просто ее нам расскажете. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Ну, тогда поехали. Рассказывайте.
2: История была такая. Мы приехали на отдых, приземлились в аэропорту, вызвали такси, и таксист немножко нарушил правила. И к нам подъехал гаишник и остановил нас. Вопрос никак не решался, мы стояли долго-долго, и потом решила я вступить в игру.
1: Вы по какому-то сигналу поняли, что водителю нужна помощь или интуиция?
2: Я поняла, что нужна помощь, потому что забрали документы у водителя, и просто вот ничего не происходило в течение получаса.
1: Ну а на отдых-то приехали. Время-то идет, между прочим. Надо отдыхать, а не стоять в пробке. Хорошо.
2: Да. И я решила пойти поговорить с гаишниками. Вот.
1: А на каком языке вы разговаривали?
2: На русском. Это была Грузия. Да, это была Грузия.

0: Да потому что, наверное, пали к вашим ногам эти сотрудники инспекции. Ну, грузины, они же такие, они когда видят красоту, они честно в этом признаются. Готовы целовать? Так, и, значит, вы решили вопрос.
1: Да, я решила вопрос. Нас отпустили.
0: Татьяна, ваша история, она сказочно прекрасна тем, что она очередной раз доказывает, какие мы коммуникабельные, что помимо каких-то обстоятельств, каких-то объяснений конкретных, там, указания, вот в ПДД так, нужно обладать вот этим самым женским флёром. Я убеждена, что на любые важные дела нужно не мужей отправлять, а вот мужьям жён, чтобы мы с вами все вопросы урегулировали. Я думаю, что это правда. Я угадала, Татьяна?
1: Вы угадали.
0: Потому что как может быть иначе? Тут... как бы само собой подразумевалось, что эта история правдивая. Ну и раз я угадала, то вам, Татьяна, в любом, кстати, случае достались бы, ну, приятно было поддержать интригу, достаются билеты, подарок от Душевного радио, билеты на спектакль 17 июня в концертном зале Минска. Показ будет любовной драмы «Наполеон и Жозефина». Кого возьмете с собой, уже есть идеи, два билетика у вас.
1: У меня мама очень любит театр. Очень хочу взять мамочку с собой.
0: Мамочке можно даже привет передать.
1: Мамочка навряд ли, конечно, меня слышит сейчас. Но в любом случае, я играла для того, чтобы выиграть билеты именно для нее.
0: Татьяна, спасибо вам большое. Ну, а кто о нас подумает? Только близкие люди. Спасибо, что вы такие есть. Ну, пока Татьяна остается за кадром, расскажу ей, как забрать билеты. Напоминаю, что каждый день мы играем в «Шестое чувство». Я жду ваши истории. Пожалуйста, сочиняйте, додумывайте. И завтра продолжим проверять мою интуицию.
2: «Шестое чувство» на Душевном радио.
3: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды Душевного радио на одной сцене! Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
4: Ольга Шебека,
5: Сергей Синкевич
6: и Дарья Утюжникова!
3: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме. Танцплощадка Official и в телеграме «Душевное радиочат».
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Вот уж точно самое время для программы, потому что за окном все теплеет и теплеет. Наверное, это не прекратится, и мы, наверное, все-таки этому в глубине души рады. Мы ждали тепла, мы ждали готовы немножечко погреться, покипеть. Ну, что поделать? Тем более, что у меня уже эфирное время заканчивается, но дальше день будет душным на душевном-то радио. Ладно, завтра у нас, кстати, большой праздник профессиональный, и я предложу кому-то из вас тоже с 12 до 3 присоединиться к моей игре. Будем с вами выполнять задания. Всю интригу уже сохраню до завтра. Главное, берите с собой настроение, берите телефоны, берите улыбки и желательно еще вот этот вот дух авантюризма, чтобы с радостью включаться во все новое и интересное. Крутого вам дня желаю. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Недушный день.

0: время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси продолжает сокращаться очередь на жилье. Как сообщили Белт в Министерстве архитектуры и строительства, если на начало 2025 года в списках нуждающихся числилось 558 тысяч семей, то к январю 2026 года количество сократилось почти на 20 тысяч. Уменьшилось и число молодых семей в очереди до 236 тысяч. Главный приоритет при распределении жилья по госзаказу дается многодетным семьям. Согласно государственным требованиям, таким семьям должны предложить варианты строительства в течение года после того, как они встали на учет. Перед автодорожным пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе завтра откроют зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. На новой площадке смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Это исключит стихийные очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. Будет работать система электронной очереди. Она будет отображаться на 17 электронных информационных табло. За ней можно будет следить и онлайн. Запреты на посещение лесов ввели в 34 районах Беларуси, в остальных действуют ограничения. В Минлесхозе напоминают о необходимости соблюдения ограничительных мер. Так, накануне только на территории Боровлянского спецлесхоза, благодаря средствам фотофиксации, выявили 8 нарушений запрета. В отношении граждан начаты административные процессы. Виновные могут заплатить штраф до 12 базовых, до 540 рублей. Синоптики рассказали, каким был второй месяц весны. Апрель выдался сухим и холодным. Средняя по Беларуси температура воздуха составила плюс 6,4 градуса, на 1,4 градуса ниже нормы. Такой и более холодный апрель в Беларуси бывает примерно один раз в 4 года. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Василевичи. 1 апреля почти плюс 20. Минимальная температура за месяц зарегистрирована на станции Драгичем 29 апреля. Минус 5 градусов. Градусов осадков было меньше нормы. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди. Днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.
7: радио. Доброго дня!

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Милиция, ГАИ, медики и другие оперативные службы на период праздничных мероприятий переводят на усиленный вариант несения службы. По словам заместителя начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергея Мирончика, для обеспечения общественной безопасности будет задействоваться потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности, беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность снарядов на объектах транспорта и в иных местах массового пребывания граждан. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая. Досрочная выплата пенсии за субботу в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей началась сегодня. В Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях деньги поступят завтра. 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. Единый день инвестора пройдет в администрациях районов Минска 13 мая. Участники смогут задать интересующие вопросы представителям администрации с 9 до 11 утра. Для получения подробной информации можно обращаться по контактным телефонам администрации соответствующего района. В Малайзии мужчина устроил свадебную церемонию для жены, которая 8 лет назад потеряла память после аварии. Женщина не узнала мужа и детей, утратила многие навыки и с тех пор полностью полагается на супруга. Муж решил оставаться сильным ради семьи и постараться создать с женой новые воспоминания. Повторная свадьба прошла скромно. В ней участвовали дети и фотограф. Пара надела одинаковые традиционные наряды, а муж провел жену в дом, где их ждали дети с лепестками цветов. Для обряда он подготовил их оригинальные обручальные кольца, а женщина со слезами на глазах поблагодарила мужа за поддержку за все эти годы. К новостям компании «А ты уже переобулся?» Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди. Днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Доброго дня!

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарп и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Самый мощный трактор на просторах СНГ «Беларусь 5425» приступил к работе. Как сообщает Ньюсбай, экспериментальный образец тестируют в полях агрокомбината Дзержинске. Напомню, 1 мая президент назвал агрегат космическим кораблем. Под капотом энергонасыщенной машины более 500 лошадиных сил. Благодаря топливному баку на 900 литров трактор может бесперебойно работать на протяжении 10 часов. Новую модель сделали на основе отечественных комплектующих. Продажи новых авто в апреле достигли максимума с начала года. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в прошлом месяце в стране продали 6700 новых авто, на 17% больше, чем в марте. Быстрее всего рос сегмент гибридов, плюс 46% к марту. Сегмент электромобилей за месяц прибавил 36%. Но самыми массовыми по-прежнему остаются продажи авто с двигателями внутреннего сгорания. Во всех сегментах лидерами продаж являются модели белорусской сборки. Во время торжественных мероприятий 9 мая вблизи Монумента Победы в Минске будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ. Ограничения будут действовать на проспекте Независимости, на участке от Янки Купалы до проспекта Машерова, на улице Киселева, на участке от Красной до проспекта Независимости, а также на улице Захарова, на участке от Первомайской до проспекта Независимости. Американец потянулся 12 412 раз и установил мировой рекорд. Спортсмен начал попытку в субботу в 10 утра и закончил ровно через сутки. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд мексиканца, который сделал на 67 подтягиваний меньше. Мужчина признался, что активно тренироваться начал 3 года назад, изначально просто, чтобы обогнать друга, а 2 года назад целенаправленно занялся подготовкой к мировому рекорду. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди. Днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
11: I'll be back.
12: Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket Pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: На Озон скидки на все в дом-распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1
8: 624-1057.
9: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу!
10: Душевное радио.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Как будет работать общественный транспорт в столице в День Победы? С 10 утра до позднего вечера увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24 и 69. При этом останавливаться у Дворца спорта транспорт не будет. Вечером в случае необходимости в ограничении движения по проспекту Победителей вблизи Дворца спорта общественный транспорт пустят в объезд. По измененным схемам будет курсировать транспорт и в районе Площади Победы. На время церемонии возложение венков к обелиску, ориентировочно в 16 часов. Подробная информация на сайте Минск-Транса. В столичной мэрии рассказали, где еще построить жилье в Минске. В этом году в столице должны сдать около 480 тысяч квадратных метров. Сейчас в столице строят многоэтажки на месте частного сектора, производственных площадок, а также морально устаревших двухэтажных домов. И таких площадок становится меньше. Жилищное строительство внутри кольцевой будет сокращаться. Основные работы будут продолжаться в крупном жилищном комплексе «Северный берег». Перспективной площадкой для дальнейшего строительства считают микрорайон «Зеленый бор», где до 2040 года хотят построить более 4 миллионов квадратных метров жилья. Получить шведскую визу белорусы теперь могут в посольстве Венгрии в Минске. Можно подать документы на краткосрочную визу типа С. Посольство Швеции в Минске прекратило выдачу виз еще в 2012 году. После этого функцию оформления взяла на себя эстонская дипмиссия в Беларуси. До недавнего времени жители Беларуси могли подать документы на шведскую визу в консульстве Швеции в Эстонии. В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Это произошло в провинции Хэнань. Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина, пролетевший вдоль скалы около 8 метров, случайно зацепился за небольшое дерево. На спасение пострадавшего ушло около 4 часов. Он получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Мужчину удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и экстренно госпитализировать. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди. Днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
5: Ольга Шебека,
6: Сергей Синькевич
7: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
8: Душевное радио.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.БАЙ.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
6: Душевное радио. Слушай, любимая.

Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. В Беларуси продолжает сокращаться очередь на жилье. Как сообщили Белта в Министерстве архитектуры и строительства, если на начало 2025 года в списках нуждающихся числилось 558 тысяч семей, то к январю 2026 года их количество сократилось почти на 20 тысяч. Уменьшилось и число молодых семей в очереди до 236 тысяч. Главный приоритет при распределении жилья по госзаказу дается многодетным семьям. Согласно государственным требованиям, таким семьям должны предложить варианты строительства в течение года после того, как они встали на учет. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также ко Дню государственного флага, герба и гимна. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Адреса и контакты на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Синоптики рассказали, каким был второй месяц весны. Апрель выдался сухим и холодным. Средняя по Беларуси температура составила плюс 6,4 градуса на 1,4 градуса ниже нормы. Такой и более холодный апрель в Беларуси бывает примерно один раз в 4 года. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Василевичи. 1 апреля почти плюс 20. Минимальная температура за месяц зарегистрирована на станции Драгичин 29 апреля. Минус 5 градусов. Осадков было меньше нормы. В Шанхае появится самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Его высота составит 228 метров. Строительство начнут в конце года на северо-востоке города. Стоимость проекта 2 миллиарда юаней, почти 300 миллионов долларов. Сейчас самое большое в мире колесо обозрения без спиц также находится в Китае, в восточной провинции Шаньдун. Его высота 142,5 метра. Кабинки двигаются по внешнему контуру неподвижной кольцеобразной конструкции. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью по северо-западной половине, днем в большинстве районов кратковременные грозовые дожди. Днем местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Ночью от плюс 5 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Стоп, 500, Бетера.
2: Вау, Бетера раздает 2.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Просто осень пришла, и кружат голову листья, летят за окно. Просто осень пришла,

В городе пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью. Море улыбок и море желаний. Времени нет и нет расстояний. Воздух вокруг ни на что не похожий. Нет ни машин, ни случайных прохожих.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.